мышкой, долня мотай, кому я даржей. Я не вилу с ногча, бегиня карт, толпа слабча, гей дежу диштат.